0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Станислав Зловинс. Шевакара, Радима Твартас Дебес, Момсон, Армум Скалпо, Станислав Зловинс.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Лавакар, дорогие драуги.
1: Очень рад с вами встрече.
2: Лёд прицаюс.
1: И я верю и надеюсь, что Господь сегодня наполнит наши сердца. В начале программы хочу сказать о том, что все возможно тому, кто верит. Наш Бог всемогущий. Что такое вера? Это когда ты выбираешь Слово Божье. Потому что вера происходит от Слова. Но есть разные обстоятельства. Есть слова разных людей. И даже разные мысли могут быть в моей голове. Но если я выбираю Слово Божье, выбираю истину Божью, то Господь дает мне победу. В начале хотел бы дать короткое свидетельство о своей жизни.

0: Liela liecība par savu dzīvi.
1: А у меня есть двое детей.
0: Man ir divi bērni.
1: Уже трое внуков.
0: Jau trīs mazbērni.
1: Но когда родился мой первый сын?
0: Un kad piedzima mans pirmais dēls?
1: Он был атакован проблемами.
0: Viņš bija, var teikt, problēmu tādā kā vairākas problēmas viņa skāra.
1: При рождении ему повредили голову.
0: Dzimstot jau viņam bija savainot galvu.
1: Ошибка врачей.
0: Ārsta kļūme.
1: Не все всегда под нашим контролем.
0: Ne visu mēs spējam kontrolēt.
1: Хотя я верю, что мы должны молиться.
0: Es esmu pārliecināts, ka mums ir jālūdz.
1: И когда уже родилась вторая дочь у нас, второй ребенок.
0: Un kad piedzim otrais bērns, otrā
1: meita. Мы молились от самого зачатия.
0: Mēs lūdzām jau no paša ieņemšanas brīža.
1: До самих родов.
0: Līdz pašām dzemdībām.
1: И все прошло благополучно.
0: Un viss noritēja veiksmīgi.
1: Но когда была первая беременность у моей жены.
0: Un kad bija pirmās dzemdības manai sievai.
1: Мы много чего не знали.
0: Mēs daudz ko nezinājām.
1: Иногда мы думаем, ну Бог нас любит, он же благословит нас.
0: Brīžiem domājam, tā Dievs jau mūs mīl, gan jau viņš svētīs mūs.
1: И, ну, все будет хорошо.
0: Un viss būs pēc galā labi.
1: Но Иисус учит нас по-другому.
0: Bet Jēzus māca mūs savādā.
1: Он говорит, бодрствуйте.
0: Viņš saka, esiet nomodā.
1: Молитесь.
0: Лудзiet.
1: Дьявол ходит, как рыкающий лев.
0: Velns staigā kā rejoša lauva.
1: Ища кого поглотить.
0: Meklējot, ko tas varētu aprīt.
1: Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить.
0: Zaglis nāk, lai zaktu nolaupītu.
1: Дьявол как вор.
0: Un velns ir kā zaglis.
1: Он хочет украсть благословение.
0: Viņš grib nozagt svētības.
1: Здоровье.
0: Veselību.
1: Благополучие.
0: Labklājību.
1: Иисус сказал своим ученикам в Гефсиманском саду.
0: Гефсиманс дарза есть стоит своим мацеклем.
1: Бодрствуйте.
0: Эсет ну.
1: Молитесь.
0: Лудзе.
1: Чтобы не впасть в искушение.
0: Лай не крест кардинашина.
1: И на тот момент мы были еще молодые христиане.
0: Тобрид мы сел бием яун крестиш.
1: И мы думали, что все будет хорошо.
0: У мужчит, ка весь был слабый.
1: И все было хорошо.
0: У весь был слабый.
1: До самих родов.
0: Лиц. Dzemdību mirklīm.
1: И когда наступило время родов,
0: un kad iestājās šis dzemdību mirklis,
1: то врачи сделали ошибку,
0: ārsti pieļāva kļūdu,
1: и ребенок родился еле живой.
0: Un bērniņš piedzima knapi dzīvs.
1: Его из Даугавпилса срочно увезли в Ригу на реанимацию.
0: No Daugavpils viņu pārveda diezgan steidzīgi uz Rīgu uz
1: reanimāciju. Я приехал в Ригу вместе с моей мамой.
0: Uz Rīgas atbrauc, ieradās Rīgā ar savu mammu.
1: И мы пришли в роддом в Ригу.
0: Mēs devāmies dzemdību namu Rīgā.
1: И мы смотрели на моего сына, который был вот в стеклянной такой вот ящике.
0: Un mēs skatījāmies
1: uz manu
0: bērnu, kas bija ievietots tādā kā stikla kastē.
1: Зеленого цвета.
0: Zaļš pēc
1: krāsas. Безжизненное тело.
0: Var teikt, gan bez dzīvības gandrīz.
1: И врачи мне сказали,
0: un vārsti man
1: готовьтесь к худшему.
0: Esat gatavs vissliktākajam.
1: Они показали мне снимок.
0: Viņi parādīja man
1: и
0: uzņēmums attēls.
1: Две трети мозга кровоизлияния.
0: Un divas trešdaļas bija asins izplūdums smadzenēs.
1: Знаете, в эти минуты очень важно не поддаваться панике.
0: Un šajos brīžos ir ļoti svarīgi nepadoties panikai.
1: Иисус сказал,
0: Jēzus teica,
1: придите ко мне.
0: Nāciet pie manis.
1: Все труждающиеся обремененные.
0: Visi, kas esat grūtsirdīgi, nomākti.
1: Я дам покой.
0: Un es jums došu savu
1: mieru. Я стал молиться Богу.
0: Un es sāku lūgt Dievu.
1: И знаете, Господь дал мне свое слово.
0: Un Dievs man deva savu vārdu.
1: Он сказал мне,
0: Viņš teica,
1: что дети есть дар Божий.
0: Teica, ka bērni ir Dieva dāvana.
1: Об этом сказано в псалмах.
0: Par to jau ir teicis psalmos.
1: И послание Якова сказано, от Бога не приходит плохих даров.
0: Un Jākaba vēstulē rakstīts, sliktas dāvanas velts nenāk no Dieva.
1: И поэтому очень важно выбрать, во что я буду верить.
0: Un tāpēc ir ļoti svarīgi izšķirties, kam es ticēšu.
1: Обстоятельства говорят, врачи говорят.
0: Apstākļi saka viena, ārsti saka.
1: Все плохо.
0: Viss slikti.
1: Но Слово Божие говорит,
0: Bet Dieva vārds saka,
1: что все будет хорошо.
0: Ka viss būs labi.
1: И я сказал, Господь, я буду верить Тебе.
0: Un es stingri nolēmu, kungs, es ticēšu Tev.
1: Невзирая на то, что происходит.
0: Neraugoties uz apkārt notiekošo.
1: Многие верующие молились.
0: Daudz ticīgie lūdza.
1: И в один момент
0: Un vienā brīdī
1: совершилось чудо.
0: Notika brīnums.
1: Еще вечером мы молились.
0: Vēl vakarā mēs lūdzām.
1: Но на утро мы позвонили в роддом в Риге.
0: Un no rīta mēs piezvanījām uz Rīgas dzemdību namu.
1: И моей матери сказали,
0: Un manai mammai paziņoja,
1: что он стал розовый.
0: ka viņš jau ir pieņems rozā krāsa.
1: И мы срочно поехали в роддом.
0: Un mēs steidzīgi devāmies uz dzemdībnām.
1: И когда мы увидели, вот я увидел своего сына.
0: Un kad es ieraudzīju savu dēlu.
1: Он совершенно выглядел по-другому.
0: Viņš izskatījās pavisam savādi.
1: Здоровый цвет кожи.
0: Var teikt, veselīgs ādas tonis.
1: Все провода были отключены.
0: Var teikt, visi vādi tika noņemti.
1: И он смотрел на меня.
0: Un viņš raudzījās uz mani.
1: И ему уже 33 года.
0: Он так это имеет 33 года.
1: И у него недавно, кстати, родился сын.
0: Он меня пошёл несен пьедзима дал.
1: Это чудо.
0: Это сбринамс.
1: Но я помню, что после роддома его поместили в больницу.
0: Винили, то есть в больнице шед по Рига.
1: И мне врач тогда сказала.
0: Un ārste toreiz man teica.
1: Он здесь будет лежать полгода.
0: Šeit viņš nogulēs
1: pusgadu.
0: Visi diezgan slikti.
1: Но я посмотрел на врача.
0: Es paskatījos.
1: Гранет его скоро выпишут.
0: Teic, nē, viņi drīzumā izrakstīs.
1: И, наверное, врач подумал, что я ничего не понимаю.
0: Un ārstam varēja šķist, ka es neko nesaprotu.
1: Вы не понимаете.
0: Jūs nesaprotat.
1: Я врач.
0: Es esmu ārsts.
1: А я сказал, вы не понимаете.
0: Un es teicu, jūs nesaprotat.
1: Я пастор церкви.
0: Es esmu draudzes mācītājs.
1: И я верю Богу.
0: Un ticu Dievām.
1: И она говорит, ну посмотрим.
0: Viņa teica, labi, paskatīsimies.
1: И его выписали через две недели.
0: Un dēlu izrakstīja pēc divām nedēļām.
1: Когда сделали другой снимок мозга.
0: Un kad iztaisīja otru uzņēmumu attēlu smadzenēm.
1: Мозг был чист.
0: Un smadzenes bija tīras.
1: Есть определенные проблемы со здоровьем.
0: Ir noteicis veselības problēmas.
1: Но.
0: Bet.
1: Он жив.
0: Viņš ir dzīvs.
1: Он служит Богу.
0: Viņš kalpo Dievam.
1: Он проповедует Слово Божье.
0: Viņš sludina Dieva vārdu.
1: Он женат.
0: Viņš ir precējies.
1: И у него уже есть сын.
0: Un viņam jau ir dēls.
1: Которого зовут Самуил.
0: Kur sauc Samuels.
1: Аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Наш Бог чудесный.
0: Варенцы мусы Дивс.
1: И Господь, Он превыше всех обстоятельств.
0: Un Dievs ir pārāks pār visiem
1: apstākļiem. Поэтому важно, чтобы мы молились.
0: Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs lūdzam.
1: Чтобы мы не унывали.
0: Lai mēs būtu nenomākti.
1: И стояли на основании слова.
0: Lai mēs stingri stāvētu Dieva vārdu patiesībā.
1: И в Евангелии от Матфея 7 главе.
0: Un Mateja evaņģēlijas 7. nodaļā.
1: 7. 8. stīk skazana.
0: No 7. līdz 8. pantam teica.
1: Prasītie. И дано будет вам.
0: Лудзет, un jums taps dots.
1: Ищите и найдете.
0: Meklējiet, un jūs atradīsiet.
1: Стучите и отворят вам.
0: Klauvējiet, un jums atvērs.
1: Ибо всякий просящий получает.
0: Ik viens, kas lūdz, saņem.
1: И ищущий находит.
0: Un kas meklē, atrod.
1: И стучащему отворит.
0: Un tam, kas klaudzina, atvērs.
1: Молитва имеет силу.
0: Lūkšanai ir spēks.
1: Некоторые христиане думают.
0: Daudz kristieši domā.
1: Но Бог же любит нас.
0: Bet Dievs taču mīl mūs.
1: Он же должен нас благословить.
0: Viņam ir jāsvētī mūs.
1: Но мы должны понимать.
0: Bet mums jāsaprot arī.
1: Бог любит нас.
0: Dievs mīl
1: mūs. Он на нашей стороне.
0: Viņš ir mūsu pusē.
1: Но есть враг.
0: Bet ir arī ienaidnieks.
1: Если я знаю, что есть возможность нехороших людей, которые могут обворовать.
0: Я знаю, что поставишь иеспей, что ляун человек вор обзак.
1: Я же закрываю свою дверь.
0: Это же оно айслайд со вздорвис.
1: И я бодрствую.
0: Он из нас много, да.
1: Библия говорит.
0: Библия сак.
1: Не давайте место дьяволу.
0: Не дадет вет волнам.
1: И враг есть еще.
0: Un vēl ir
1: ienaidnieks.
0: Viņš turpina darīt ļaunu.
1: Поэтому важно, чтобы мы молились.
0: Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs lūgtu.
1: Jākub 5. Glavē 16. Stīk говорит следующее.
0: Jākubs 5. Nodaļā 16. Pantā saka.
1: Много может усиленная молитва праведного.
0: Daudz spēj taisna cilvēka sirsnīgi lūkšana.
1: Не просто может.
0: Nevis tikai,
1: varbūt, много может.
0: Bet ka tā spēj panākt daudz.
1: Потому что все возможно Богу.
0: Tāpēc, ka viss ir iespējams Dievam.
1: И все возможно тому, кто верит.
0: Un iespējams viss tam, kas tic.
1: В 4. Главе Иакова, 2. 3. стих.
0: 4. Nodaļā, 2. 3. pants.
1: Там сказано, не имеете, потому что не просите.
0: Jums nav, jūs neiegūstat tādēļ, ka nelūdzat.
1: Потому что Бог хочет нам дать.
0: Dievs vēlas mums dot piešķirt.
1: Но он хочет увидеть веру.
0: Bet viņš grib ieraudzīt arī mūsu ticību.
1: Он дает по вере.
0: Pēc ticības viņš mums dāvē.
1: И когда мы верим,
0: un kad mēs ticam,
1: мы получаем.
0: Mēs saņemam.
1: Молитва – это исповедание веры.
0: Lūkšana tā ir, var teikt, ticības izpausme.
1: И первое послание Иоанна 5 глава.
0: Un Jāņa vēstules Pirmās Jāņa vēstules 5. nodaļā
1: 14-15 stihi.
0: 14-15 pāns.
1: Там сказано: "И вот какое дерзновение мы имеем к нему".
0: Un tur ir teicis, lūk, kāda mums paļāvība ir uz viņu.
1: Что когда просим чего по воле его, он слушает нас.
0: Ja mēs lūdzam, ko pēc viņa gribas, viņš uzklausa mūs.
1: Послушайте, молитва это не просто умолять.
0: Lūkšana tā nav vienkārši izlūkšanās.
1: Некоторые думают, ну, Бог любит нас, и мы начинаем плакать, рыдать, умолять: "Боже, помоги".
0: Vieniem šķiet, ka Dievs mūs mīl, bet un tā vietā daudziem šķiet, ka vajag tagad kaut kādu no Dieva izlūkties, raudāt un kaut kā mēģināt no viņa kaut ko dabūt.
1: Но Иисус говорит: "Покажите веру".
0: Bet Jēzus saka: "Parādiet ticību".
1: А вера – это слово Божье.
0: Bet ticība, tas ir Dieva vārds.
1: Поэтому молитва должна быть основана на Слове Божьем.
0: Tāpēc ticībai jābūt, tāpēc mūsu lūkšanai jābūt balstītai ticībā.
1: Когда я молился о своем сыне,
0: lūdzot par savu dēlu,
1: который умирал,
0: kurš bija tuvu nāvei,
1: в моей молитве было Слово Божье.
0: Manā lūkšanā bija Dieva vārds.
1: Я говорю: "Господь, ты подарил нам сына".
0: Un es teicu, tu mums dāvināji dēlu.
1: И мы принимаем его.
0: Un mēs pieņemam viņu.
1: Но слово твое говорит.
0: Bet tavs vārds
1: от тебя не приходит плохих даров.
0: No tevis nenāk sliktas dāvanas.
1: Я принимаю здорового сына.
0: Un es pieņem veselu dēlu.
1: Благословенного сына.
0: Svētītu dēlu.
1: Я стою на основании твоего слова.
0: Un es stāvu tavu vārdu patiesībā.
1: И здесь сказано, когда мы молимся по воле его.
0: Un šeit ir teicis, ja mēs ko vien lūdzam pēc viņa gribas.
1: Он слушает нас.
0: Viņš klausa mūs.
1: Не просто слышит.
0: Nevis vienkārši dzird mūs.
1: Вы знаете, не все молитвы будут отвечены.
0: Jūs zināt, ne visas lūkšanas tiks atbildētas.
1: А на какие молитвы Бог отвечает?
0: Uz kādām tad lūkšanām Dievs atbild?
1: Которые по воле Его.
0: Pēc tām, kas ir pēc viņa gribas.
1: Он слушает молитвы, основанные на Слове Божьем.
0: Dievs klausa lūkšanas, kas ir pamatotas Dieva vārdā.
1: В Библии сказано.
0: Un Bībelē teikts.
1: Бог бодрствует над словом своим.
0: Dievs ir nomādā par savu vārdu.
1: Чтобы оно исполнилось.
0: Lai tas piepildītos.
1: То есть, если ты молишься.
0: Un ja tu lūdz.
1: О чем-либо.
0: Par kādu lietu.
1: О спасении своих родных.
0: Par savu radinu tuvinieku
1: labšanu. О финансовом благополучии.
0: Bet arī par savu finansiālo labklājību.
1: Любая другая проблема.
0: Jebkurš cits jautājums.
1: Или молишься о стране.
0: Vai tu lūdz arī par valsti.
1: О выборах мы молимся сегодня.
0: Vai mēs šodien lūdzam arī par vēlēšanām.
1: Сегодня молитва должна быть основана на Слове Божьем.
0: Un arī šodien mūsu lūkšanai jābūt balstītai Dieva vārdā.
1: Прежде чем молиться.
0: Pirms mēs sākam lūkt.
1: Мы должны открыть Библию.
0: Mums jāatver Dieva vārds.
1: И узнать, что Бог говорит.
0: Uzzināt vispirms,
1: ko
0: Dievs saka par šo situāciju.
1: И мы должны помолиться.
0: Mums jālūdz.
1: Господь, открой нам своё слово.
0: Dievs, atver mums savu
1: vārdu. Покажи нам места Писания.
0: Parād tās rakstuvietas mums.
1: На данный вопрос, на данную проблему.
0: Attiecībā par konkrēto jautājumu.
1: Что говорит твоё слово?
0: Ko tavs vārds saka
1: šajā lietā? И когда мы узнаём слово Божье,
0: un kad mēs uzzinām viņa vārdu,
1: мы начинаем молиться.
0: Tad mēs sākam lūgt.
1: И вы знаете, небо начинает вас слушать.
0: Un jūs zināt, debes uzklausa jūs.
1: Потому что в вашей молитве есть слово.
0: Tāpēc, ka jūsu lūkšanā ir ietvērts vārds.
1: Бог реагирует на слово.
0: Dievs reaģē uz vārdu.
1: Не на слезы.
0: Ne uz asarām.
1: Хотя мы можем проявлять эмоции.
0: Protams, mēs varam izpaust, izrādīt savas emocijas.
1: Но вера – это не эмоции.
0: Bet ticība tās nav emocijas.
1: Вера – это слово Божье.
0: Tas ir Dieva vārds.
1: Это тогда, когда я выбираю слово.
0: Tas ir tad, kad es izvēlos Dieva vārdu.
1: Верить слово.
0: Ticēt šim vārdam, stāvēt šī vārda patiesības pamatos.
1: И просить на основании слова.
0: Un lūgt, balstoties uz Dieva vārdu.
1: И небо тебя будет слушать.
0: Un debesis.
1: И не просто слушать.
0: Sadzirdēs tevi.
1: Бог начнет отвечать.
0: Ne tikai sadzirdēs, bet Dievs sāks atbildēt.
1: И дальше Иоанн пишет: "А когда мы знаем, что он слушает нас во всём, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от него".
0: Un Jānis tālāk turpina, un ja mēs zinām, ka viņš uzklausa mūsu, ko vien mēs lūdzam, tad zinām, ka mēs arī saņemam to, ko mēs esam lūguši.
1: Поэтому я знаю,
0: tāpēc es zinu,
1: что Бог меня слушает.
0: Zin, ka Dievs mani
1: dzird, я знаю,
0: un es zinu,
1: что Он отвечает,
0: ka viņš arī atbildēs,
1: и что ответ обязательно придет.
0: Un atbilde tiešām sekos.
1: Поэтому молитва, она должна содержать в себе Слово Божье.
0: Tāpēc lūkšanai ir jāsatur Dieva vārds.
1: Я часто слышал, как молятся христиане.
0: Esmu bieži dzirdējis, kā kristieši lūdz.
1: И они говорят: «Господи, ну ты же видишь, что нам плохо».
0: Dievs, ну tu redzi, ka mums ir slikti.
1: Пожалей нас, пожалуйста.
0: Jeb apžēlojies par mums.
1: Выглядит, конечно, красиво, может быть.
0: Но ārpus izskatās šķiet varbūt labi.
1: И вроде как бы духовно.
0: Ja varbūt garīgi.
1: Но покажите в вашей молитве Слово Божие.
0: Bet parādīt savā lūkšanā Dieva vārdu.
1: Bībelē говорит: «Покажите вере вашей».
0: Un Bībele arī norāda: «Parādiet ticību».
1: Что должно быть видно в моей вере?
0: Kam jābūt redzinām manā ticībā?
1: Слово Божие.
0: Dieva vārdam.
1: Слово Божие в моих устах.
0: Dieva vārdam, kas iznāk no manas mutes.
1: Слово Божие в моей жизни.
0: Dieva vārds, kas ir redzams manā
1: dzīvē. Слово Божие – это основание моей жизни.
0: Dieva vārds ir manas ticības dzīves pamats.
1: Поэтому не просто эмоции.
0: Tāpēc ne tikai viena emocijas.
1: Не просто какая-то вызвать жалость к себе.
0: Nevis tikai izraisīt, izraisīt kādu žēlumu sev.
1: Бог любит нас.
0: Dievs mīl mūs.
1: Но Он хочет увидеть веру.
0: Bet Viņš vēlas ieraudzīt arī mūsu ticību.
1: Иисус спрашивал у людей, которые имеют нужду.
0: Jēzus prasīja cilvēkiem, kuriem bija vajadzības.
1: Vieriš li ti?
0: Vai tici tu?
1: Vieri.
0: Tici.
1: Vieri.
0: Tici.
1: A kak mi vierim?
0: Un kā mēs ticam?
1: Na основании Слова Божьего.
0: Pamatojoties uz Dieva vārdu.
1: Поэтому очень важно, чтобы наши молитвы содержали в себе Слово Божье.
0: Tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu lūkšanas satur Dieva vārdu.
1: Я хочу вернуться к Иакову 4 глава, 2-й, 3-й стих.
0: Un es vēlreiz gribu atgriezties pie Jēkaba vēstules 4. Nodaļas 2. 3. Panta.
1: Там говорится: «Не имейте, потому что не просите».
0: Tur jūs neiegūsat, tāpēc, ka nelūdzat.
1: Я верю, что Бог хочет отвечать.
0: Es ticu, ka Dievs vēlas atbildēt.
1: Вообще, любой ответ на молитву.
0: Un jebkura atbilde uz lūkšanu.
1: Это победа Царства Божьего.
0: Tā ir Dieva valstības uzvara.
1: И я уверен, что Господь хочет, чтобы было много побед.
0: Un es esmu pārliecināts, ka Dievs vēlas, lai būtu daudz šādu uzvaru.
1: Каждая победа Царства Божьего.
0: Un katra uzvara Dieva valstības uzvara.
1: Прославляет Господа.
0: Pagodina Kungu.
1: И я верю, что Господь хочет давать много ответов.
0: Un es esmu pārliecināts, ka Dievs grib dot daudz atbilžu.
1: Своему народу.
0: Savai tautai.
1: Своим детям.
0: Saviem bērniem.
1: Но дальше здесь говорится.
0: Un tālāk šī teikt.
1: Просите и не получайте.
0: Jūs lūdzat, bet nesaņemat.
1: То есть не всякая молитва имеет ответ.
0: Ka ne katra lūkšana, katrai lūkšanai ir atbilde.
1: И Господь мне показал много лет назад,
0: vairākus gadus atpakaļ Dievs man parādīja,
1: когда я молился Богу,
0: kad lūdzu Dievu,
1: и Бог стал говорить мое сердце,
0: un Dievs sāka uzrunāt man sirdi,
1: научи мой народ молиться,
0: iemāci man tautu lūkt,
1: потому что люди часто молятся,
0: tāpēc, ka bieži cilvēki lūdz,
1: по принципу, авось попадет,
0: pēc principu, varbūt sanāks.
1: Может быть, Бог услышит меня.
0: Varbūt Dievs kaut kādā veidā izdzirdēs, sadzirdēs.
1: Но молитва должна быть очень точная.
0: Bet lūkšanai jābūt ļoti mērtiecīgai.
1: И ученики говорили Иисусу.
0: Un mācekļi teica Jēzum.
1: Господи, научи нас молиться.
0: Kungs, iemāci mūs lūkt.
1: Потому что они видели, что когда Иисус молится Отцу, всегда приходят ответы.
0: Tāpēc, ka viņi varēja novērot, ka vienmēr, kad Jēzus lūdz, vienmēr sakoja atbildi.
1: И поэтому Яков говорит: «Просите и не получайте».
0: Tāpēc Jākabs saka: «Jūs lūdzat un nesaņemat».
1: Потому что просите не на добро.
0: Tāpēc, ka lūdzat nevis labām
1: lietām.
0: А чтобы
1: употребить для ваших вожделений.
0: Bet lai tērētu savām baudām.
1: Я хотел бы прочитать современный перевод.
0: Un es gribēju nolasīt mūsdienīgo tulkojumu krievu valodā.
1: Здесь сказано: «Но вы не имеете, потому что не просите».
0: Un šeit ir teicis: «Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat».
1: Просите и не получаете.
0: Лудзат и не саньямат.
1: Потому что просите из неправедных побуждений.
0: Тапец, ка не айс парэзе мотивим лудзат.
1: Желаю употребить просимое на свои наслаждения или вожделения.
0: Лай саньям то варату тешам вирзи талак тарат савам баудам.
1: Что есть добро?
0: Он кас ир лапс.
1: Только Слово Божие.
0: Тикай Дио вардс.
1: Библия говорит, во мне нет ничего доброго в человеке.
0: Человека, Библия говорит, что в человеке нет никакого лаба.
1: Добро только в Боге.
0: Весь слабое средство.
1: Кто хочет следовать за Богом,
0: un tas, kurš izvēlā,
1: Иисус сказал,
0: Dievam, Jēzus teica,
1: отвергнись себя,
0: Jēzus teica, aizliec sevi,
1: своих пониманий,
0: varte, savu izpratni,
1: своих желаний,
0: atsakies no savām vēlēšanām, vēlmēm,
1: своего,
0: no sava es.
1: Павел пишет,
0: Pāvils raksta,
1: все ищут своего.
0: Visi meklē savu.
1: И он говорит это о христианах.
0: Un to viņš raksta par kristiešiem.
1: Но чего мы должны искать?
0: Bet kas mums būtu jāmeklē?
1: Воли Бога.
0: Dieva grība.
1: Писание говорит.
0: Un raksti saka.
1: Познавайте волю Бога.
0: Izprotiet Dieva grību.
1: Благую, угодную и совершенную.
0: Kas ir laba, pilnīga un pilnvērtīga, vērtīga.
1: Она лучшая. Она совершенная.
0: Tā ir pilnvērtīga.
1: И поэтому я, когда молюсь,
0: лудзот,
1: когда живу,
0: un dzīvojot,
1: я ищу не своего.
0: Un es nemeklēju savu gribu.
1: Не мои понятия.
0: Nevis savu izpratni.
1: Но что говорит Господь.
0: Bet to, ko Dievs
1: saka. Не то, что говорят люди.
0: Не то, ko cilvēki saka.
1: А то, что говорит Господь.
0: Bet to, ko Dievs saka.
1: Потому что Слово Божье,
0: tāpēc, ka Dieva vārds,
1: оно сильное.
0: Ir spēcīgs.
1: Оно всегда побеждает.
0: Un vienmēr uzvaroši.
1: Оно всегда будет иметь результат.
0: Un vienmēr būs sakos rezultāt.
1: Всегда.
0: Vienmēr.
1: Бог не проигрывает.
0: Dievs nekad nezaudē.
1: И потому что Слово Божье,
0: un tāpēc, ka Dieva vārds,
1: это и есть Бог.
0: Ir Dievs pats.
1: Поэтому, выбирая Слово Божье,
0: un izvēloties,
1: я выбираю победу.
0: Izvēloties Dieva vārdu, es izvēlos uzvaru.
1: Я выбираю благословение.
0: Es izvēlos svētību.
1: Своей жизни.
0: Savai dzīvei.
1: Поэтому какие молитвы будут иметь ответ?
0: Tad kādām lūkšanām sakos atbildi?
1: Те молитвы, которые основаны на Слове Божьем.
0: Tām lūkšanām, kuras ir pamatotas Dieva vārdā.
1: Поэтому прежде чем молиться.
0: Un tāpēc mēs sākam lūkt.
1: Нужно провести исследование.
0: Ir jāveic šis pētnieciskais
1: darbs. Нужно подготовиться.
0: Ir jāsagatavojas.
1: И сказать, Господь,
0: jāsaka, Kungs,
1: открой мне Твое Слово.
0: Atklāj man, atver man
1: Покажи,
0: savu vārdu.
1: Что говорит Твое Слово.
0: Parādi, ko saka Tavs vārds.
1: На мой вопрос.
0: Manā jautājumā.
1: И когда ты видишь Слово,
0: un kad tu ieraugi vārdu,
1: начни в молитве провозглашать Слово Божье.
0: Sāc savā lūkšanā pasludināt Dievu vārdu.
1: И я уверен,
0: un esmu pārliecināts,
1: что небо будет слушать тебя.
0: Un es esmu pārliecināts, ka debesis uzklausīs
1: tevi. И, конечно же, важно,
0: un tikpat svarīgi,
1: не просто в твоих устах должно быть слово.
0: Un ir svarīgi, ka nevis tik vien, lai tas vārds skanātu tavās,
1: но и в твоей жизни.
0: Bet lai tavā vārdā šis redzams
1: vārds būt.
0: Ja cilvēks grēko,
1: ему нужно покаяться.
0: Viņam Я нужало грех.
1: Потому что грех – это бунт против Бога.
0: Тапец, как грех стаи сацаушинас пред Диеву.
1: А гордым Бог противится.
0: Бет лапным Диев стаи спреди.
1: А смиренным дает благодать.
0: Бет пазамигем давен жалости.
1: Я молюсь о том, чтобы Божье благословение
0: Он и слово, лай Диев святый
1: пришло в каждую жизнь.
0: Лай и на катр цилвак
1: Каждому дзиве. Человеку
0: Katra cilvēka dzīvē.
1: Kto slyšal сейчас это слово.
0: Kas dzirdē šo vārdu.
1: Я молюсь, Господь, чтобы пришли ответы.
0: Es lūdzu, lai sakotu nāktu atbildes.
1: Чтобы пришли результаты.
0: Lai būtu šie rezultāti.
1: Чтобы пришла победа.
0: Lai būtu šie uzvara.
1: Я молю тебя, Господь.
0: Un es lūdzu, Kungs.
1: Пусть дух премудрости.
0: Lai gudrības gars.
1: И откровение.
0: Un atklāsmes gars.
1: Придёт в каждую жизнь.
0: Ienāk katra dzīve.
1: Каждый, кто имеет нужду.
0: Katram, kuram ir kāda vajadzība.
1: Покажи из слова твоего.
0: Parādi savā vārdā.
1: Основание для молитвы.
0: Pamatojumu lūkšanai.
1: Чтобы человек мог встать на основании этой молитвы, этого слова.
0: Varētu nostāties uz šī Dieva vārda pamata un lūkt.
1: И иметь победу.
0: Un iegūt uzvaru.
1: И иметь благословение.
0: Un iegūt svētības.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Наш Бог есть Бог ответов.
0: Mūsu Dievs ir Dievs, kas atbild.
1: Иисус – Господь в твоей жизни.
0: Un Jēzus ir kungs tavā dzīvē.
1: И нет ничего невозможного Богу.
0: Un nekā neiespējama nav Dievam.
1: И нет ничего невозможного тому, кто верит.
0: Un nav nekā neiespējama tam, kas tic.
1: Да, благословит вас Бог.
0: Lai Dievs svētī jūs
1: bagāti. До следующих встреч.
0: Līdz nākamai reizei.
1: Amin.
0: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Станислав Злобин. Шайва кра. Рэдим отвертас дебес мом сонар мом скалпоэль Станислав Злобинс.
3: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.